Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. Студентам Уральского федерального университета, получившим дипломы с опечаткой, отказали в замене документов. В официальном ответе проректор признал наличие опечатки, однако указал, что она является типографской и не влияет на сведения о квалификации, а также не препятствует реализации профессиональных прав выпускника. На официальный ответ ректората вуза ссылается портал Е1. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в среду, 15 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы начинаем приветствовать новый день. Сегодня среда, 15 июля, ровно середина лета. Поздравляю вас с этим событием. Хоть и погода не совсем жаркая, но жаркие хиты всегда ждут вас на радио «Лето». Будем согреваться вместе в это пасмурное утро. Чтобы оно стало приятнее, в этом часе разыграем подарок. Это пригласительные билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня и узнаем, что же этот день принесет всем знакам зодиака. Думаю, что день пройдет хорошо, независимо от местоположения звезд. И, как всегда, желаю вам приятного пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 15 июля. Овны. В построении стратегий вам нет равных. Определите цели на месяцы вперед. Тельцы. Сегодня не стоит принимать важных решений. У вас в распоряжении еще не все данные, чтобы взвешенно подойти к вопросу. Близнецы. Спокойствие и еще раз спокойствие. Вот девиз дня. Сегодня ничто не должно нарушить ваш покой. Раки. Пришло время побаловать себя. Середина недели – не повод откладывать приятное. Львы. Вероятное приятное оживление на работе. Вы получите хорошие отклики на свои идеи. Девы. Доверьтесь близким или коллегам, которые берут на себя организационные вопросы. Сосредоточьтесь только на своих задачах. Не нужно пытаться контролировать все. Весы. Не ищите быстрых и легких побед. Иногда, чтобы получить желаемый результат, нужно пройти долгий путь. Скорпионы. Ваша интуиция сегодня будет работать в усиленном режиме. Попробуйте довериться внутреннему голосу. Стрельцы. Одного энтузиазма мало. Сегодня потребуется дисциплина и терпение. Зато результат превзойдет ваши ожидания. Козероги. Не вся информация, полученная сегодня, окажется достоверной. Некоторые вещи потребуют уточнения и проверки. Не поленитесь. Водолеи. Упорство приведет к желаемому результату. Придется потратить немало сил, но усталость будет приятной. Рыбы. Сегодня невольно придется примерить роль лидера. Приятно, когда вас слушаются и доверяют решениям. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 15 июля. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы встречаем середину лета, 15 июля. Лето – это время, когда мы хотим как можно больше гулять. Хоть сегодня погода не совсем способствует, но, надеюсь, вы найдете время для того, чтобы пройтись по самым главным достопримечательностям Екатеринбурга или вашим любимым историческим местам. Кстати, о них многие замечали разметку разного цвета в центре нашего города. Но что же означают желтые, красные и синие линии? Куда же они ведут? Расскажу более подробно буквально через несколько минут. Возможно, это вдохновит вас в эти выходные или в ближайшую теплую погоду пройтись по ним и посмотреть интересное в Екатеринбурге. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

7:41 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. Вместе встречаем экватор недели. А я продолжаю гнуть свою линию и заряжать вас позитивом. Кстати, о линиях. Обнаружила вчера необычную разметку на тротуаре. Оказалось, у нас в Екатеринбурге есть несколько цветных маршрутов. Красную линию, думаю, все знают. Это главный пешеходный путеводитель. Мы сами в далеком 2011 году выбирали голосованием, какие точки должны войти в исторический маршрут. Он получился объемным. Это 40 знаковых мест в историческом центре и примерно 4-5 часов неспешной прогулки. Чуть моложе желтая линия. Она появилась в 2012 году. Она учитывает особенности передвижения на колесах и подходит тем, кто любит движение – велосипедистам, роллерам и скейтбордистам. Синяя линия ведет по следам истории Романовых. Ее нанесли на дороге города в 2018 году, к столетию со дня гибели царской семьи. Этот туристическо-исторический маршрут составляет примерно 6 километров и объединяет более 10 мест, связанных с династией Романовых. В основном это храмы и соборы. Самая молодая дорожная линия – фиолетовая. Она посвящена стрит-арту и современному искусству. Объединяет лучшие работы фестиваля «Стенография». Правда, она же и самая недолговечная. Вам

0: 105.5. Радио Лето.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: 7:46 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. Поддерживаем бодрый темп и переходим к футбольным процедурам. Пришло время игры для болельщиков. Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Енисей», который пройдет в это воскресенье. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Все, что нужно для того, чтобы получить в подарок билеты, это дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9. Порадуйте себя в это утро, пусть повезет именно вам. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас футбольная игра. Разыгрываем билеты на матч клуба «Урал». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Юля.
0: Юля, вы дозвонились первой. Получаете билеты на матч «Урал-Енисей».
1: Ура! Спасибо большое.
0: Замечательная
1: спасибо.
0: Реакция. Мне так нравится, что вы прям проснулись, по-моему, даже, да? Получилось?
1: Ну да, я за рулем уже еду.
0: Нет, я имею в виду от эмоций еще больше проснулись от победы. Юля, я вас поздравляю. Да. Расскажите, с кем пойдете?
1: У меня сын занимается футболом профессионально. И я ему в честь выигрыша, я ему подарю эти билеты, может быть, даже с ним пойду.
0: Замечательный подарок. Хороший подарок очень для сына. Мы ему передаем большой привет. Кстати, привет, и можете передать и вы.
1: Я хочу передать всему Березовскому привет. Я очень рада, что я выиграла эти билеты. Первый раз я очень долго пыталась дозвониться. И наконец-то дозвонилась. Ура! Спасибо!
0: Пожалуйста, сегодня, я думаю, ваш счастливый день – это только начало. Желаю, чтобы так он и продолжился, еще что-то приятное вам обязательно принес. Ну а если вы так же, как и Юля, мечтаете дозвониться до радио «Лето» и получить подарок билеты на матч, то завтра в это же время участвуйте в нашей традиционной футбольной игре. Ну и напомню, что матч пройдет 19 июля в 17:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Завтра участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура. В составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В Ирбите ввели режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщил мэр города Николай Юдин. В городе развернули дополнительный пункт временного размещения эвакуированных горожан. 14 июля он начал принимать людей. Обстановка с паводком в Свердловской области остается напряженной. В зоне подтоплений есть риск возникновения распространения инфекции, предупредил начальник отдела по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Иван Вагнер. Он пояснил, что если вода затопила выгребные ямы и уличные туалеты в частных домах, есть вероятность попадания нечистот в питьевую воду. А это может привести к вспышкам дизентерии, норовирусных инфекций, гепатита А. В проблемных муниципалитетах вакцинацию от гепатита уже прошли порядка 800 человек. Людям в зоне паводка санврачи настоятельно рекомендуют пить либо бутилированную, либо кипяченую воду и тщательно соблюдать гигиену, пишет агентство ИАН. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. В Екатеринбурге до конца лета изменят маршруты 6 автобусов. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа в объезд направят автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. Чиновников Ставрополя пересадят на велосипеды из-за дефицита топлива. Об этом объявил глава региона. Он потребовал ограничить служебные поездки на автомобилях, а чиновникам предложил передвигаться по городу пешком или на велосипедах. Доллар на среду 77,49, евро 88,53.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 15 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:10 в Екатеринбурге, и мы продолжаем встречать середину лета. Сегодня 15 июля, с чем я вас и поздравляю. Самые жаркие хиты всегда согревают вас на 98.9 FM, поэтому желаю, чтобы дождь и пасмурная погода не влияли на ваше настроение. Ну а мы порадуем вас подарками. Ближе к концу часа в игре «Не шведский стол» кто-то из вас может получить сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Желаю вам хорошего настроения и продуктивности в эту среду.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 15 июля – День русской лени. Это, конечно, не праздник безделья, а всего лишь напоминание, что в мире многозадачности и погони за эффективностью иногда можно сделать паузу и посвятить ее собственным хотелкам. Любопытно, что народные приметы как раз сегодня не велят лениться, иначе голова заболит. Но выход есть. На работе нужно потрудиться так, чтобы вечером лежать и отдыхать с чистой совестью. Смотреть кино или сериал, читать, играть или просто подольше поспать. Продолжая тему трудолюбия, Всемирный день навыков молодежи. Как говорится, век живи, век учись. Ну а если в силу молодости и опыта еще мало, освоить полезные навыки – самое то. Дата введена в Международный календарь Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы напомнить о том, что молодежи нужны реальные умения для достойной работы. Тема этого года, например, посвящена навыкам для общего будущего. Все-таки в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта нужны еще и человеческие качества, которые нейросетям пока не под силу. В общем, сейчас идеальный момент, чтобы начать обучение. Ну и отметьте профессию, у представителей которых сегодня свой праздник. 15 июля – Всероссийский день гинеколога. Поздравляем врачей этой специализации. Еще сегодня день военного эколога, тоже шлем свои поздравления. Ну и на сладенькое, сегодня Международный день варенья. Неудивительно, что эта дата приходится на середину лета. Ягодный сезон в разгаре, поспевает смородина, малина и вишня. И все это нужно успеть собрать и переработать, чтобы зимой полакомиться сладким угощением. Но лучше не откладывать на зиму то, что можно съесть сегодня. Позвольте себе бутерброд или мороженое с вареньем, а может и просто ягодку другую прямо из банки. Праздник все-таки. Вот такая праздничная картина под середину лета у нас получилась сегодня, 15 июля. Ну а впереди много нашей любимой музыки и, конечно, рубрика «Слово дня» через несколько минут от моей коллеги Кати Савельевой.
1: Все включено, шоу.
3: Радио лето. Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня узнаем, что скрывается за неодушевленным существительным мужского рода «ванитас». В переводе оно означает «тщеславие» или «пустота». А в истории искусства это слово обозначает особый жанр натюрморта эпохи барокко. На таких картинах художники всегда изображали человеческий череп, увядающие цветы, гаснущие свечи и песочные часы. Каждый пример – это тонкое напоминание о том, что земная жизнь быстротечна, а богатство и красота не вечны. Сегодня «ванитас» переживает новый пик популярности благодаря массовой культуре, музыке и японской анимации. Так что, встретив череп в искусстве или дизайне, знаете, перед вами классический ванитас. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Это значит, у вас есть возможность выиграть подарок от «Радио Лето». И сегодня это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Чтобы его получить, вам необходимо первому дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте подарок-сертификат на круг пиццы. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду участника игры «Не шведский стол» и желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро. Это «Радио Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут София.
0: София, вы дозвонились на «Радио Лето» в игру «Не шведский стол». Вот, это уже хорошая реакция. Сегодня день варенья. Я бы хотела с вами поговорить, любите ли вы вообще его и с чем его можно употреблять.
1: Вишневое обожаю.
0: Вот, это интересно. Я сегодня чуть попозже буду рассказывать статистику. И, кстати говоря, вы прям редкость, могу вам сказать. Больше
1: да?
0: все-таки к малиновому у нас душа стремится.
1: Там косточки невкусно.
0: А как же вот в детстве на печенье или на хлеб вот масло мазали и сверху
1: да.
0: либо варенье, либо сахар? Застали вы это?
1: Да, застали. Там была черная смородина из бабушкиного сада.
0: Я аж захотелось позавтракать, пойти что еще добавить. Ладно, София, давайте тогда переходить к игре. У вас сейчас есть возможность выиграть сертификат на круг пиццы в «Пицце Мию». Готовы отвечать на вопрос?
1: Готова.
0: Вы знаете, вы мне подняли настроение, и солнышко еще выглянуло, поэтому вопрос вам задам очень простой. Мне кажется, вы даже без вариантов ответите. Связанный, естественно, с вареньем вопрос будет. Какой литературный герой особенно любил варенье?
1: Муха цокотух.
0: Да. Тогда давайте варианты. У меня такого нет, я не ожидала. Снежная королева, Карлсон или Чиполлино?
1: Ну, конечно, Карлсон.
0: Действительно, поздравляю вас. Вот, София, вы знаете, мы с вами сегодня взаимно друг друга порадовали. Вы мне настроение подняли, а я вам дарю сертификат на круг пиццы в «Пицце Мию». Еще раз поздравляю вас.
1: Здорово.
0: Можете передать приветы.
1: Мамочке своей любимой, Ульяночке, передаю привет. Очень ее люблю.
0: Мы к этим милым приветствиям, конечно же, присоединяемся. Софию еще раз поздравляем с победой. Ну а для всех напоминаю, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Поэтому уже завтра участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Накануне он провел переговоры с коллегой из НАСА Джаредом Айзекманом. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» с международным экипажем на Байконуре. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они уже прибыли на МКС. Ранее предполагалось, что станция завершит работу в 2028 году, но теперь решено сдвинуть сроки как минимум до 2030. Паводки на Среднем Урале длятся уже третью неделю. В ближайшее время ситуация станет хуже. В июле погода не наладится, считает главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, конец июля, первая декада августа обещают некоторый избыток осадков, но вторая и, скорее всего, третья декада августа будут более благоприятными. Хотя не без осадков, но особого избытка не должно быть, сказала она. На следующей неделе, с 20 июля, дождей станет чуть меньше, но в ближайшие 4 дня до конца этой недели выпадет до 60% месячной нормы. Уровень воды в реках поднимется. Коммунальная авария на новой сортировке в Екатеринбурге. Там ночью из-под земли забил фонтан кипятка. Прорыв произошел на пересечении автомагистральной Пехотинцев. Вода под напором поднималась на несколько метров, залила проезжую часть, тротуар. Как рассказали в единой диспетчерской службе, трубу прорвало из-за проведения гидравлических испытаний. Теплосети воду отключили, место ЧП огородили, пишет Е1. В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади. Работы завершат к сентябрю. Планируется отремонтировать проезжую часть, обновить дождевую канализацию, освещение, уложить плитку на тротуаре, смонтировать систему видеонаблюдения, озеленить территорию, пишет «Комсомолка». На время работ организация движения временно изменена. Для общественного транспорта сейчас действует остановка в центре площади, а потоки пешеходов и автомобилистов разделены. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77.59, евро 88.53.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в среду, 15 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: солнечные лучи пробиваются на улице Екатеринбурга и приветствуют середину лета. Сегодня 15 июля. Доброе утро, меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать в этот замечательный день. Давайте встретим его под нашу любимую музыку на радио «Лето». Как всегда, ее много на 98,9 FM. Но и не только. Гороскоп прозвучит буквально через несколько минут, и мы узнаем, что этот день сулит нам с точки зрения звезд и планет. Ну а мне хочется пожелать вам продуктивного дня и жаркого настроения.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 15 июля. Овны. В построении стратегий вам нет равных. Определите цели на месяцы вперед. Тельцы. Сегодня не стоит принимать важных решений. У вас в распоряжении еще не все данные, чтобы взвешенно подойти к вопросу. Близнецы. Спокойствие и еще раз спокойствие. Вот девиз дня. Сегодня ничто не должно нарушить ваш покой. Раки. Пришло время побаловать себя. Середина недели – не повод откладывать приятное. Львы. Вероятное приятное оживление на работе. Вы получите хорошие отклики на свои идеи. Девы. Доверьтесь близким или коллегам, которые берут на себя организационные вопросы. Сосредоточьтесь только на своих задачах. Не нужно пытаться контролировать все. Весы. Не ищите быстрых и легких побед. Иногда, чтобы получить желаемый результат, нужно пройти долгий путь. Скорпионы. Ваша интуиция сегодня будет работать в усиленном режиме. Попробуйте довериться внутреннему голосу. Стрельцы. Одного энтузиазма мало. Сегодня потребуется дисциплина и терпение. Зато результат превзойдет ваши ожидания. Козероги. Не вся информация, полученная сегодня, окажется достоверной. Некоторые вещи потребуют уточнения и проверки. Не поленитесь. Водолеи. Упорство приведет к желаемому результату. Придется потратить немало сил, но усталость будет приятной. Рыбы. Сегодня невольно придется примерить роль лидера. Приятно, когда вас слушаются и доверяют решениям. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 15 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инспро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
6: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы не задумывались, почему вредных людей мы называем редиской? Ну, возможно, потому что она бывает едкой и острой на вкус. Вредные люди тоже иногда, знаете ли, горчат в общении и иногда даже портят настроение окружающим. Ну, а вот овощ под названием редис на самом деле удивителен во многих смыслах. Начнем с того, что редис – официальный покоритель космоса. Более 20 лет назад его успешно вырастили на Международной космической станции. Космонавты ценят его за неприхотливость и рекордную скорость роста. Урожай можно собирать уже через 3 недели. Для нашего здоровья этот корнеплод – настоящий эликсир. В нем критически мало калорий, но очень много витамина С и калия, который поддерживает работу сердца. А характерную горчинку ему придают эфирные масла. Они мягко стимулируют аппетит и укрепляют наш иммунитет. А теперь полезный совет для хозяек и хозяев. Обычно мы выбрасываем ботву и совершенно зря. Молодые листья редиса богаты железом и витаминами. Попробуйте мелко нарезать их и добавить в зеленый борщ, окрошку или сделать на их основе домашний соус песто. К слову, в Мексике к этому овощу относятся как к искусству. Там проводят ежегодный праздник – Ночь редиса. Мастера вырезают из крупных плодов потрясающие замки, фигуры людей и животных. Это невероятно красивое зрелище и собирает тысячи туристов. Поэтому обычный редис стоит в себе очень много секретов. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро еще раз. Меня зовут Романа. Продолжаю заряжать бодростью и позитивом на весь день. Сегодня, как говорил, отмечается День варенья. Не могу пройти мимо такой вкусной темы. Любопытные предпочтения разных известных людей и россиян в целом. Пушкин, например, любил крыжовенное варенье. Так оно называлось в те времена. Готовила его для поэта няня Арина Родионовна. Рецепт был сложным, а процесс занимал несколько дней. Ягоды нужно было использовать только неспелые, зеленые, собранные строго с 10 по 15 июня. Ничего себе, оказывается, райдеры известных людей уже тогда существовали. Иван Грозный, говорят, был поклонником необычного варенья. Ему, например, подавали огурцы в медовом сиропе. Для приготовления этого варенья, в отличие от крыжовенного, лучше брать перезрелые плоды. Ну а что касается традиционных вкусов, то самое популярное варенье в России, конечно, малиновое. Его выбирает более трети наших граждан. На втором месте с относительно небольшим отставанием клубничное, а вот дальше предпочтения дробятся на мелкие группы. Любопытно, что замыкает тройку варенье из сосновых шишек с результатом 10%. А далее уже идут ягодно-плодовые, вишневое, абрикосовое, смородиновое и черничное. Я желаю всем вкусного настроения и урожайного лета, чтобы было из чего варенье варить и встречать каждое утро с аппетитом. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. В поселке Буланаш целая семья погибла, задохнувшись в погребе. Поселок находится в заболоченной местности. Сейчас дожди и подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди, прежде чем спуститься в погреб, сначала зажигали свечу. Если пламя гасло, это означало, что помещение нужно сначала проветрить и только потом спускаться, рассказали в полиции. Сначала в погреб пошла дочь, когда она не вернулась, за ней отправилась мать. Позже, поняв, что что-то не так, туда пошел и глава семьи, но тоже потерял сознание. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и жену к выходу. В Екатеринбурге 21 школу закроют на капитальный ремонт. Их будут ремонтировать постепенно до 2028 года. В администрации города обновили список учебных заведений, нуждающихся в модернизации. На время проведения ремонтных работ детей переведут в соседние образовательные учреждения. Полный список школ со сроками ремонтов публикует портал Е1. В Екатеринбурге 6 автобусов меняют маршруты до конца лета. Это коснется жителей Академического района. Из-за ремонта на участке улиц Рябинина и Академика Парина с 17 июля до конца августа изменят схемы движения автобусы номер 46, 51, 52, а также 55, 62 и 93. На всех маршрутах отменят часть старых остановок и введут новые. На участке будут строить теплосети, объезд организуют по улицам Академика Сахарова, Дегенина и Академика Парина, сообщили в мэрии. Нашествие гигантских испанских слизней фиксируют в российских регионах после мощных ливней. На огромных оранжевых моллюсков, уничтожающих грядки, жалуются дачники Ленинградской области, а также Тверской, Псковской, Новгородской, Карелии, жители Юга России, Московского региона. Биологи объясняют стремительное распространение испанских слизней их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц. Кроме того, у этого вида практически нет природных врагов в России. Доллар 77,49, евро 88,53.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 15 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Сегодня середина лета. Не устану это повторять, потому что хочется напомнить о том, что время очень скоротечно и нужно успевать наслаждаться каждым днем этого сезона. Независимо от погоды, кстати говоря, за окном. Ведь лето можно создать где угодно, если у вас жаркое настроение. Ну а если вдруг чуть-чуть замерзли, всегда включайте радио «Лето» на 98,9 FM. Самые жаркие, любимые наши хиты. Ну и, конечно, подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте. Группа так и называется «Радио Лето». Там много интересного для вас.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать эту среду в хорошем настроении. Надеюсь, сегодня вам не пришлось собираться в попыхах, и вы не бьете баклуши на работе. Очень часто мы используем эти фразеологизмы, которые пришли к нам из Древней Руси. Но что же они означают? Кто такие попыхи и почему баклуши все время бьют? Об этом не только мы узнаем буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем историю происхождения нескольких русских фразеологизмов. Иногда мы делаем что-то в попыхах, даже не задумываясь, а кто или что это вообще такое, попыхи, и где они находятся. По официальной версии лингвистов все понятно. Слово «в попыхах» происходит от устаревшего глагола «пыхать». Тяжело дышать, сопеть, выдыхать воздух с усилием. Но есть и другая версия, неофициальная, фольклорная и очень образная. Некоторые источники утверждают, что на Руси в 14-16 веках женщины носили красивые панталоны с рюшечками и кружевами, которые надевали под основную одежду. Их и называли попыхами. Существует легенда, что во время пожара во дворце человек мог выбежать на улицу в одном нижнем белье, то есть в попыхах. Следующий фразеологизм мы используем по отношению к человеку, который занимается каким-то пустяковым делом, создает видимость работы или вовсе бездельничает, то есть бьет баклуши. Но что это за баклуши такие? Наиболее распространенная версия связана с кустарным производством деревянных ложек, чашек и другой посуды в старину. Баклуша – это обрубок древесины, заготовка для будущей ложки. Раскалывание кусков дерева на баклуши и их первичное обтесывание считалось простой работой, не требующей особого мастерства. Ее поручали подмастерьям или даже детям. Сначала выражение «бить баклуши» означало выполнение несложного дела, а позже распространилось и на безделье вовсе. И напоследок, если вы хотите показать кому-то, где раки зимуют, звучит достаточно угрожающе. Но почему? На Руси свежие раки считались деликатесом. В этом смысле мало что изменилось. И были доступны только богатым помещикам. Ловить раков зимой было особенно трудно. Они выкапывали себе норы на самом дне и там зимовали. На ловлю раков зимой обычно посылали провинившихся крестьян, которые должны были искать их в ледяной воде. Отсюда и пошло. Если хотят кого-то серьезно наказать или чем-то пригрозить, говорят: «Я покажу тебе, где раки зимуют». Вот такие интересные факты мы узнали сегодня в рубрике «Три в одном». А я надеюсь, что сегодня добирались вы не в попыхах, никто не будет на работе бить баклуши, чтобы вам не пришлось показывать, где раки зимуют. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Наше летнее утро подошло к своему завершению. Далее компанию вам сегодня составит Вадим Белов. Я знаю, вы по нему соскучились. Ну а я прощаюсь до завтра и желаю, чтобы это лето продолжало радовать вас своими яркими событиями и самыми приятными встречами.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создает для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Очередную трассу в Свердловской области перекрыли из-за дождей. Движение временно ограничено с 7 по 8 километр дороги Урусово-Ленская-Жуковская в Туринском районе. Объехать подтопленный участок можно через село Благовещенское, сообщают в ГАИ. Есть и хорошие новости. Движение по дороге Артемовский-Аромашево удалось частично восстановить. Там можно проехать по одной полосе, пишет Яди. Всего почти 100 участков дорог в Свердловской области повреждены из-за нынешнего паводка. Окончательный ущерб дорогам в регионе специалисты оценят, когда погода улучшится. По данным Уралуправтодора, обычно во время весеннего половодья фиксируется от 7 до 10 подтоплений дорог. В этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась большая трасса Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, которая почти на 12 часов на днях была закрыта для движения из-за подъема воды. Сейчас подтопленными остаются около 40 участков, еще на 25 зафиксированы разрушения обочин, откосов, мостовых сооружений. В галерее «Поле» проходит выставка «Между строк на сером фоне». Иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгения Стерлигова. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского государственного архитектурного университета. Долго преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг. Среди ее авторов – братья Стругацкие, Сергей Лукьяненко, Кир Булычев, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери. Но главный писатель Евгении Стерлиговой Владислав Крапивин. За 50 лет сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. Выставка в галерее «Поле» открыта до 30 августа. Вход свободный. Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Доллар 77.59, евро 88.53.
2: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 20-22 тепла.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Это была Кая на 98.9 FM, и под ее музыку я, Вадим Белов, мчу, лечу к вам и возвращаюсь к вам в самой середине лета. Привет-привет, друзья! Среда, 15 июля, и сегодня, кстати, отмечается забавный праздник – День русской лени. Представляете? Это не призыв к безделью. Это повод на время забыть о дедлайнах и отдохнуть от суеты. Ощутить теплый ветер, запах травы. Русская лень – это не про ничего не делание, это про перезагрузку. Пока тело дремлет в шезлонге или в гамаке на даче, наш мозг мечтает и планирует. Вот это про нас, правда? Конечно, легко лениться в отпуске или на каникулах, скажете вы. Ну а если рабочий день? А вот пусть и в этом случае нам с вами будет легко. Под яркие, под любимые, под наши хиты на радио лето. И дальше в эфире Юлиана Караулова.

0: Это Ани Лорак в начале 12-го на радио «Лето», и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет-привет! Чем занимаетесь? Какие планы на эту среду? Удачи вам и везения во всем. Ну а мы подыграем вам хитами от елки и хай-фай, и танцами под шаде. К тому же через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней мы каждый день открываем для себя новые слова, их значение и происхождение. Это и любопытно, и полезно для успехов в любой сфере жизни. Кстати, точное время выхода «Слово дня» в эфир вы можете узнать в группе «Радио Лето» ВКонтакте.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня узнаем, что скрывается за неодушевленным существительным мужского рода «ванитас». В переводе оно означает «тщеславие» или «пустота». А в истории искусства это слово обозначает особый жанр натюрморта эпохи барокко. На таких картинах художники всегда изображали человеческий череп, увядающие цветы, гаснущие свечи и песочные часы. Каждый пример – это тонкое напоминание о том, что земная жизнь быстротечна, а богатство и красота не вечны. Сегодня «ванитас» переживает новый пик популярности благодаря массовой культуре, музыке и японской анимации. Так что, встретив череп в искусстве или дизайне, знаете, перед вами классический «ванитас». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Давно любимая и всегда приятная музыка от команды «Градусы» только что здесь, на радио «Лето» 98.9 FM. И впереди еще много классных хитов для отличного дня. Так, кого еще послушаем на радио «Лето» сегодня? Группу «Рефлекс», «Звонкова» и «Ева Польна» для вас на 98.9 FM прямо сейчас.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. За сутки в Свердловской области паводком затопило еще 177 домов, более 500 земельных участков в 10 муниципалитетах, сообщили в региональном МЧС. При этом за это же время вода ушла с территории 7 домов, 56 приусадебных участков и одного участка дороги. Всего затопленными остаются более 360 частных домов, сотни приусадебных участков, 67 человек находятся в пунктах временного размещения, ликвидации последствий. Наводнения занимаются более 400 человек и 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки по области снова ожидаются сильные ливни, пишет «Коммерсант». 2-летняя девочка выпала из окна в Среднеуральске. Трагедия произошла накануне в общежитии. Девочка выпала с 5-го этажа. Как рассказал один из знакомых семьи, мать выбежала почти сразу, стала рыдать. Рядом был дворник, который не сразу понял, что произошло. Спасти девочку не удалось. Незадолго до трагедии мать выкладывала в соцсетях видео, где ее дочка сидела на подоконнике, сообщает Е1. В связи с проведением фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге будут перекрывать некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе ГАИ, с 0 часов 16 июля до 5 утра 17 будет ограничено движение по улице Царской на участке от Первомайской до Дзержинского. 16 июля в 23:30 на площади перед Храмом на Крови начнется божественная литургия, которая продлится до половины третьего ночи 17 июля. После службы состоится большой крестный ход до монастыря Ганина-Яр. По ходу следования колонны верующих будут перекрытия. Подробно о них пишет агентство «Новый день». В России стартовали съемки новой музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета Казетта – одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Доллар 77.59, евро 88.53.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на «Радио Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 20-22 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

чудесная, моя Мишель продолжает среду на радио «Лето», и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Я очень рад вновь оказаться с вами в одной замечательной компании. Как ваше лето, друзья? Пусть вторая его половина проходит как выигрышный лотерейный билет. Радостно и со вкусом победы. Ну а прямо сейчас давайте вместе слушать Нюшу.

Это был легендарный Андрей Губин здесь на радио «Лето» 98.9 FM. И дальше за хиты в нашем эфире будут отвечать Мари Краймбрери, «Чай вдвоем винтаж» и «Коль-то еще такой же классный». И через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Вкус жизни», в которой моя коллега Катя Савельева легко и доступно рассказывает о том, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Подробности на подкорке.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы не задумывались, почему вредных людей мы называем редиской? Ну, возможно, потому что она бывает едкой и острой на вкус. Вредные люди тоже иногда, знаете ли, горчат в общении и иногда даже портят настроение окружающим. Ну, а вот овощ под названием редис на самом деле удивителен во многих смыслах. Начнем с того, что редис – официальный покоритель космоса. Более 20 лет назад его успешно вырастили на Международной космической станции. Космонавты ценят его за неприхотливость и рекордную скорость роста. Урожай можно собирать уже через 3 недели. Для нашего здоровья этот корнеплод – настоящий эликсир. В нем критически мало калорий, но очень много витамина С и калия, который поддерживает работу сердца. А характерную горчинку ему придают эфирные масла. Они мягко стимулируют аппетит и укрепляют наш иммунитет. А теперь полезный совет для хозяек и хозяев. Обычно мы выбрасываем ботву и совершенно зря. Молодые листья редиса богаты железом и витаминами. Попробуйте мелко нарезать их и добавить в зеленый борщ, окрошку или сделать на их основе домашний соус песто. К слову, в Мексике к этому овощу относятся как к искусству. Там проводят ежегодный праздник – Ночь редиса. Мастера вырезают из крупных плодов потрясающие замки, фигуры людей и животных. Это невероятно красивое зрелище собирает тысячи туристов. Поэтому обычный редис стоит в себе очень много секретов. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: прекрасной Кэти Топури и команде А-Студио спасибо за душевную музыку на радио «Лето». А я, Вадим Белов, желаю вам доброго дня, вкусного обеда, легких будней, классного отпуска, побольше солнца и отличного настроения всегда. Ну а кого послушаем дальше на радио «Лето» 98.9 FM, на горизонте Ираклий, Маша Ржевская, Сергей Лазарев и многие другие, кого всегда хочется сделать погромче.
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Оренбургская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, а также Башкирия все чаще сталкиваются с потопами, которые десятилетия назад считались редкостью. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Урале резко вырос спрос на насосы, помпы для откачки воды, дренажные системы и другое подобное оборудование. В территориях, которые уже подверглись затоплению, ничего уже не купить. Исчезают данные товары и в Екатеринбурге. Чаще купить это можно только в онлайне. Дождевой паводок на Урале продолжается. Впереди еще череда сильных ливней. За май-июнь на Урал привезли 8 тысяч тонн арбузов. Как сообщает Уральское таможенное управление, это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего арбузов из Узбекистана. На его долю приходится 94,5% всех поставок. Далее идут арбузы из Китая и Ближнего Востока. Поставки китайских арбузов начались еще в январе, на 2 месяца раньше, чем в прошлом году, пишет портал «Сигнал». Организаторы фестиваля кукольных театров «Петрушка Великий» озвучили афишу мероприятия. В празднике примут участие коллективы из 6 регионов и 3 стран – Китая, Белоруссии и Замбии. Иностранную часть составят шоу «Изысканные программы кукольного искусства Линнань» от Гуандунского театра кукольного искусства, спектакль Могилевского театра кукол «Синяя-синяя» и постановка «Танцы мира» от кукольного театра Ивона Тамака из Замбии. Участники из регионов России покажут 8 спектаклей на самые разные темы, от древнегреческих мифов до Эдгара По и Достоевского. Фестиваль «Петрушка Великий» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77,59, евро 88,53.
2: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 20-22 тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Большой любитель футбола, еще с детства, кстати, это мод на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Как ваша среда проходит? Чтобы вам с нами удачно работалось и приятно отдыхалось, дальше на 98.9 FM делайте громче «Зиверт». Ну а еще, как будет время и желание, загляните в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там для вас всегда много интересного и полезного, чтобы это лето было незабываемым.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Это были Артик и Асти и «Руки вверх» на радио «Лето» в самый разгар рабочей недели. Как настроение, друзья? Я, Вадим Белов, желаю вам поменьше дождей, побольше солнца и, конечно же, вкусного обеда, если у вас сейчас дела на паузе. Ну а у нас готова новая порция вашей любимой музыки. Впереди Бандерас, Дима Билан, Бис и кое-кто еще.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

том, как в жизни бывает, группа «Мохито» на радио «Лето». И от меня, Вадима Белова, большой привет всем, кто настроен на 98.9 FM. И дальше только для вас. Градусы, а еще монокини. И прямо сейчас на радио «Лето» шикарная елка.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ФСБ сорвали теракт, готовящийся против одного из нефтяных предприятий. Возле схрона со взрывчаткой задержали россиянина, который действовал по инструкции украинского куратора. Из тайника изъято 1,5 килограмма взрывчатки зарубежного производства, электродетонатор и таймер, а также мобильные телефоны, содержащие переписку задержанного с Украиной. Предполагаемого диверсанта задержали, когда он доставал взрывчатку из тайника. Возбуждено уголовное дело, пишет я. В Ирбитском детском лагере «Салют» отменили 4-ю смену. По словам мэра Ирбита Николая Юдина, решение было принято своевременно. Сейчас большая часть территории лагеря ушла под воду. И даже когда вода уйдет, предстоит просушить корпуса, подремонтировать мебель, оборудование, навести порядок на территории, пояснил глава города. В Ирбите и Ирбитском районе введен режим ЧС из-за наводнения. У храма на Крови в Екатеринбурге развернули палаточный городок для паломников, которые прибывают на царские дни. Здесь можно отдохнуть, оставить вещи и поесть, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. На улице Царской военные установили 5 армейских палаток. 3 из них, семейная, мужская и женская, служат комнатами отдыха между богослужениями. В 4-й – камера хранения, в 5-й – трапезная. Сегодня также заработают полевые кухни. На площадке дежурит мобильный медпункт. Программа «Царских дней» доступна на сайте епархии, в соцсетях и в мобильном приложении «Аминь». В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Его дистанция составит 3 километра, а каждый участник сможет получить памятную медаль, сообщили в департаменте информполитики. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги стартуют 9 августа. Для участников будут доступны дистанции на 3, 10, 21 километр 100 метров и 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные 50 миллионов долларов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который жил на Земле 67 миллионов лет назад. На ребрах тиранозавра сохранились следы от зубов. По мнению исследователей, древний хищник погиб в схватке с другим представителем своего вида. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 20-22 тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

была Саша Воробьева на радио «Лето». Как вам ее новинка? Классная, правда? И знаете, здорово, что вы с нами сегодня. С вами «Лето звучит как надо». И на очереди на 98.9 FM навсегда любимая команда «Серебро».

0: Это была группа «Танцы минус» на радио «Лето». Во всех FM-приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9, а также везде, где есть интернет, в динамиках умных колонок. Просто скажите вашей колонке «Включи радио «Лето»» и скоро вместе послушаем любимую музыку от певицы Максима и от Нюши, ну а раньше остальных на радио «Лето» команды «Винтаж».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

это чудесное Максим на радио «Лето». И под ее музыку я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам с новой порцией хитов нон-стоп. На подходе Ева Польна, дискотека «Авария», Владимир Пресняков. Все, как вы любите. Делайте нас громче и оставайтесь на 98.9 FM. Ваша компания лучшая.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. США обвинили 3 россиян в кибермошенничестве. Заочные обвинения предъявлены Александру Волосику, Кириллу Залоткину и Юлии Панковой. По данным следствия, они действовали через 2 юрлица в Санкт-Петербурге. В сообщении американского Минюста говорится, что россияне незаконно заработали $62 миллиона. От их действий пострадали жители 21 штата. Американские власти готовы заплатить до $10 миллионов за информацию о фигурантах дела, пишет Интерфакс. На Урал движется мощный грозовой фронт. Направление движения восток-северо-восток, прохождение грозовых ячеек помимо ливней сопровождается шквалами и градом, предупредил в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин. По данным Уралгидромета, сегодня на юге Свердловской области и в Челябинской ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Осадки на Среднем Урале должны ослабеть к началу следующей недели. Полицейские попытались остановить подростков на питбайке, которых заметили на дороге Сухой Лог-Алтынай. Дети не остановились по требованию полицейских, попытались скрыться по грязной грунтовке под дождем, но их все-таки задержали. За рулем оказался 13-летний школьник, а пассажир – его сводный брат. Питбайк детям купили родители, которых теперь ждет административная ответственность, пишет Е1. Часть знаменитых идолов художника-авангардиста Валерия Гаврилова установят в парке Маяковского к Дню города. Завершена реставрация нескольких скульптур из композиции «Освобождение человека». Раньше идолы стояли в парке Лесоводов. Когда реставрация остальных фигур, а их 17, завершится, арт-объекты разместят в лесной части ЦПКИО согласно замыслу художника. Работу по реставрации ведут сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, студенты Лесотехнического университета и команда Tom Sawyer Fest Екатеринбург, сообщает портал «Сигнал». Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты. Самокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
2: А сейчас на радио «Лето». Прогноз погоды, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 20-22 тепла.
0: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Сергей Лазарев после обеда в среду на радио «Лето» и я, Вадим Белов, вас поздравляю. Мы с вами официально перешагнули эту важную черту под названием «Середина рабочей недели». Выходные к нам с вами все ближе и ближе, и это хороший повод включить для вас. Стас объехал город 312 и Юлиану Караулову, и пусть день заиграет новыми красками.

0: Нам Стас Пьеха только что здесь, на радио «Лето». Как проходит ваш день, друзья? Чтобы вам с нами сегодня было не скучно, дальше сыграем для вас лучшие хиты от Зиверт, от «Пятых мошенников», от Артика и Асти и Егора Крида. Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева простым языком объясняет порой незнакомые, но полезные слова. Не пропускайте, будет интересно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: С понедельника точно начну бегать.
4: После отпуска займусь здоровьем.
5: Пора бы и мне заняться собой.
6: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
7: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня узнаем, что скрывается за неодушевленным существительным мужского рода «ванитас». В переводе оно означает «тщеславие» или «пустота». А в истории искусства это слово обозначает особый жанр натюрморта эпохи барокко. На таких картинах художники всегда изображали человеческий череп, увядающие цветы, гаснущие свечи и песочные часы. Каждый пример – это тонкое напоминание о том, что земная жизнь быстротечна, а богатство и красота не вечны. Сегодня «ванитас» переживает новый пик популярности благодаря массовой культуре, музыке и японской анимации. Так что, встретив череп в искусстве или дизайне, знаете, перед вами классический «ванитас». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Дело ближе к вечеру. Скоро уже после работы поедем домой. Это Дмитрий Маликов на радио «Лето». За 20 минут до появления здесь моей замечательной коллеги Кати Савельевой. Время летит. Казалось, еще недавно день только начинался. А вот уже и вечер не за горами. Легкого вам завершения рабочего дня под любимые хиты. Дальше на радио «Лето» Бандера с моей любимой песней про диджея на радио. Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. До встречи, друзья. Счастливо!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Режим ЧС муниципального уровня введен сегодня с 15.00 в Свердловском городе Ирбит. Решение принял глава города Николай Юдин. Уровень воды в местной реке Неце достиг отметки 741 сантиметра. На сантиметр выше показателя, который считается опасным, пишет издание «Новый день». По словам главы города, решение серьезно не повлияет ни на работу спасателей, ни на работу предприятий города. Все необходимые меры принимаются уже в течение 2 недель. Для эвакуированных горожан разворачивают еще один пункт временного размещения – на лыжной базе в Сосновой роще. Сегодня также в Ирбит прибудет дополнительная группировка службы спасения в составе 10 человек и 2 лодок, написал Николай Юдин в соцсети. В Каменске-Уральском разгорелся скандал из-за штрафов, которые сотрудники ГАИ выписали водителям, стоявшим в очереди на АЗС и занимавшим полосу движения. Как рассказала одна из горожанок, автоинспекторы собрали документы у всех в очереди и объявили, что выпишут штрафы по 5000 рублей. Автомобилисты пытались объяснить инспекторам, что есть правила, а есть конкретная ситуация и человеческие отношения. В дежурной части им объяснили, что экипаж был отправлен на место отрегулировать дорожную ситуацию, но решил выписывать штрафы, пишет издание «Новый день». Добавлю, что в Екатеринбурге из-за проблем с бензином очереди на АЗС, занимающие одну полосу для движения, это новая реальность. Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт «Детектор 404». За час поступило почти 2000 жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение. Многие не могут расплатиться за товары и услуги или перевести средства. Ранее, напомню, сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала DownDetector, сообщали о проблемах сайта Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и других областей. Французская компания, правообладатель сериала «Леди Баг» и «Супер Кот», менее чем за 2 недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии. В числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг» и «Супер Кот» — это своеобразный французский ответ классическому героем Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. В рамках традиционного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге пройдет благотворительный рок-забег «Жизнь в движении». Он посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Каждый участник сможет получить памятную медаль. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Рок-забег состоится 8 августа. Основные забеги пройдут 9 августа. Для участников будут доступны дистанции 3 километра, 10 километров, 21 километр 100 метров, 42 километра 200 метров, а также эстафета на марафонскую дистанцию. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас о погоде, друзья, на радио «Лето». Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

кто продолжает слушать самые яркие и любимые наши хиты на радио «Лето» со мной теперь в одной компании. Я желаю отличного продолжения этой среды до выходных. Ровно столько, сколько и от понедельника. Значит, мы с вами находимся на экваторе рабочей недели. Хорошая новость, хорошая. А еще, между прочим, редис, который выглядит как маленькая свекла, ведет себя в салате, как будто он там самый главный. И вся его польза в рубрике «Вкус жизни» только для вас уже через 10 минут. Аня Лорак с нами уже сейчас. Дима Билан и «Чай вдвоем» уже совсем скоро.

0: Визитная карточка группы «Чай вдвоем» прямо сейчас на радио «Лето». Казалось бы, песня закончилась, а вот нежность остается. Всем еще раз привет. Буквально через 10 минут давайте выясним, чем же полезен редис. Тот самый овощ, который выглядит как маленькая свекла, а вот ведет себя в салате, как будто он там самый главный. Это будет рубрика «Вкус жизни», полезная и без занудства. Ну а накануне группа «Серебро», Валерия и Ася, самыми яркими, самыми любимыми, только нашими хитами.
1: Раз, два.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы не задумывались, почему вредных людей мы называем редиской? Ну, возможно, потому что она бывает едкой и острой на вкус. Вредные люди тоже иногда, знаете ли, горчат в общении и иногда даже портят настроение окружающим. Ну, а вот овощ под названием редис на самом деле удивителен во многих смыслах. Начнем с того, что редис – официальный покоритель космоса. Более 20 лет назад его успешно вырастили на Международной космической станции. Космонавты ценят его за неприхотливость и рекордную скорость роста. Урожай можно собирать уже через 3 недели. Для нашего здоровья этот корнеплод – настоящий эликсир. В нем критически мало калорий, но очень много витамина С и калия, которые поддерживают работу сердца. А характерную горчинку ему придают эфирные масла. Они мягко стимулируют аппетит и укрепляют наш иммунитет. А теперь полезный совет для хозяек и хозяев. Обычно мы выбрасываем ботву и совершенно зря. Молодые листья редиса богаты железом и витаминами. Попробуйте мелко нарезать их и добавить в зеленый борщ, окрошку или сделать на их основе домашний соус песто. К слову, в Мексике к этому овощу относятся как к искусству. Там проводят ежегодный праздник – Ночь редиса. Мастера вырезают из крупных плодов потрясающие замки, фигуры людей и животных. Это невероятно красивое зрелище и собирает тысячи туристов. Поэтому обычный редис стоит в себе очень много секретов. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

А где вы, друзья, там и мы. Все благодаря нашему сайту radioletofm.ru. И где бы вы сейчас ни оказались, ловите лучи нашего летнего настроения. И в умных колонках тоже слушайте нас. Тем более сегодня день русской лени, вы знали? Официальный повод немного замедлиться и ничего не делать. Мы уже все сделали за вас. Впереди 20 минут ярких хитов нон-стоп. А все начнется со звонкого Максимы, Артик и Асти, которые прокатят нас на своих качелях тоже скоро на Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. В Ирбитском районе из-за паводка в безопасную зону вывезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. Об этом рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, который побывал в районе. По его словам, на месте работают свыше 20 спасателей с лодками, беспилотниками и другим оборудованием. Жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой, отметил полпред президента в своих соцсетях. Но обстановка в Ирбите остается напряженной. Потоплены множество частных домов, детский лагерь, центр реабилитации и другие объекты. Специалисты расчищают русла рек, ремонтируют сети, откачивают воду. Напомню, сегодня мэр Ирбита объявил в городе режим ЧС. Между тем, на Екатеринбург сегодня обрушился мощный шторм. Дождь стоял стеной, вода мгновенно затопила улицы, ветер повалил десятки деревьев, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Многие оказались снаружи в момент урагана. Горожане также сняли видео о том, как мама с детьми пытается выбраться из гигантской лужи на улице Стрелочников. Также в луже застряли автомобили. Очевидцы не могут перейти дорогу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся до конца недели. Девушка, упавшая в сеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком, поскользнулась на мокрой плитке, упала в воду. Течение тут же подхватило ее. Она плохо плавает, но удалось уцепиться за металлическую балку и громко позвать на помощь. Ее молодой человек растерялся, не нырнул за ней в воду, он также не плавает. Девушку спас случайный прохожий, которому она очень благодарна. Сейчас с ней все хорошо. Спасителем студентки оказался предприниматель Роман Фирсов, отец двоих дочерей и владелец магазина в торговом центре «Мега», пишет Я-1. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.ru. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза «Six-7» повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, «Six-7» – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар – 77,49, евро – 88,53.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра у нас четверг, 16 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, ночью плюс 16, плюс 18, а днем от 20 до 22 градусов тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

отличный трек и для финала рабочего дня, и для начала нового часа на радио «Лето». Всем, кто только что завел мотор, и всем, кто продолжает оставаться все еще на работе, самый горячий привет. Город зажигает огни. Только что зажигала в нашем эфире певица Кайя, ну а уже на подходе группы «Градусы». А студио и «Джиган» тоже ждут вас, так же, как и я, Катя Савельева. Рада, что мы в одной компании. Оставимся вместе до 8 вечера.

0: Но между утром и ночью есть еще и вечер, который мы с вами проводим вместе. Объезжаем, друзья, закрытые участки, бережем подвеску и заодно свои нервы, чтобы в любой дорожной ситуации вам ехалось комфортно. Включайте радио «Лето» и делайте громче яркие любимые наши хиты. Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Авраам Руссо и Григорий Лепс ждут вас после коротенькой рекламы.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Говорят, что эта песня не с первого раза понравилась Григорию Лепсу, но что-то в конце концов так было в ней доработано, что он все-таки взял ее в свой музыкальный репертуар. Ну и потом эта песня получила немало наград, а еще стала, как мы уже понимаем, пророческой для самого Григория Лепса. Может быть, именно поэтому он размышлял, стоит, не стоит, петь или не петь. А мы продолжаем с вами двигаться дальше, и у нас с вами путь только вперед. Под песней группы «Непара» Артура Пирожкова и Юлианы Карауловой. Добрый вечер и зеленого света всем, кто движется под наши яркие и любимые хиты.

0: Ну и всем, кто прямо сейчас в пути, напоминание, мы все-таки с вами не летим, а едем спокойно и не забываем пристегивать ремни безопасности. Тем временем Минпромторг обновил список авто для такси, и там теперь уже 30 моделей, вы знали, среди новичков электрокар Атом, причем его в массовом производстве пока нет, а вот в списке уже есть вот это доверие, хочу сказать, вот это аванс. Ну а всем, кто доверяет нам свое настроение за рулем, большой привет! Леонид Агутин и Томас Невегрин, Люся Чеботина и группа «Руки вверх», а еще Мот и его Шаде ждут нас дальше. Остаемся вместе.
1: Радио Лето. Реклама.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. В Ирбитском районе из-за паводка в безопасную зону вывезли около 200 детей и несколько десятков взрослых. Об этом рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, который побывал в районе. По его словам, на месте работают свыше 20 спасателей с лодками, беспилотниками и другим оборудованием. Жители сохраняют спокойствие и позитивный настрой, отметил полпред президента в своих соцсетях. Но обстановка в Ирбите остается напряженной. Потоплены множество частных домов, детский лагерь, центр реабилитации и другие объекты. Специалисты расчищают русла рек, ремонтируют сети, откачивают воду. Напомню, сегодня мэр Ирбита объявил в городе режим ЧС. Между тем, на Екатеринбург сегодня обрушился мощный шторм. Дождь стоял стеной, вода мгновенно затопила улицы, ветер повалил десятки деревьев, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. Многие оказались снаружи в момент урагана. Горожане также сняли видео о том, как мама с детьми пытается выбраться из гигантской лужи на улице Стрелочников. Также в луже застряли автомобили. Очевидцы не могут перейти дорогу. Добавлю, что по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся до конца недели. Девушка, упавшая висеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком, поскользнулась на мокрой плитке, упала в воду. Течение тут же подхватило ее. Она плохо плавает, но удалось уцепиться за металлическую балку и громко позвать на помощь. Ее молодой человек растерялся, не нырнул за ней в воду, он также не плавает. Девушку спас случайный прохожий, которому она очень благодарна. Сейчас с ней все хорошо. Спасителем студентки оказался предприниматель Роман Фирсов, отец двоих дочерей и владелец магазина в торговом центре «Мега», пишет Я-1. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре, оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дут-дут». В песне фраза «Six-7» повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, «Six-7» — это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас о погоде, друзья, на радио «Лето». Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

возможно, вам пока, друзья, не до отдыха. Тем не менее, зеленого света всем вашим делам. Желаю я искренне. Напомню, что сегодня 15 июля, мы на экваторе, лето. А впереди у нас еще целая половина. Вечер среды продолжается. Самое время немного выдохнуть и добавить громкости и послушать Иракли. Прямо сейчас Лолита и Дима Билан ждут нас дальше.

0: Это был Дима Билан на радио «Лето», который готовится к своему масштабному концерту в конце июля и недавно иронично ответил на вопрос, когда же он, наконец, представит публике свою избранницу. Знаете, что он ответил? Когда лягушки будут господа. Когда-когда. Ну, а когда мы с вами услышим рубрику «Слово дня», я вам запросто могу сказать, никаких секретов, ровно через 10 минут. Что такое «ванитас»? Спойлер, связано с искусством. Вы узнаете уже совсем скоро. Ну, а накануне мы послушаем с вами Ольгу Серябкину, Анжелику Варум и Ирину Дубцову.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inchpro.
1: Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня узнаем, что скрывается за неодушевленным существительным мужского рода «ванитас». В переводе оно означает «тщеславие» или «пустота». А в истории искусства это слово обозначает особый жанр натюрморта эпохи барокко. На таких картинах художники всегда изображали человеческий череп, увядающие цветы, гаснущие свечи и песочные часы. Каждый пример – это тонкое напоминание о том, что земная жизнь быстротечна, а богатство и красота не вечны. Сегодня «ванитас» переживает новый пик популярности благодаря массовой культуре, музыке и японской анимации. Так что, встретив череп в искусстве или дизайне, знаете, перед вами классический «ванитас». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

И всем, кто далеко от Екатеринбурга, я тоже передаю большой привет прямо сейчас, друзья. Ну, а у нас в городе, напомню, автобусы меняют маршруты, и на этот раз не потому, что водитель знает короткую дорогу. С 17 июля по 31 из-за строительных работ в академическом по новой схеме поедут сразу 6 маршрутов. Поэтому, если ездить этим путем, заранее сверяйтесь с маршрутом. А у нас для вас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Наслаждайтесь хитами от группы «Мумий», «Тролль», «Ёлки», а еще Дима Колдун с нами будет, и его «Город больших огней».

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге сегодня из-за сильного ливня множество ДТП, а также перебои в движении общественного транспорта на многих участках в городе. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Затруднено движение транспорта, в частности, на перекрестке Малышева Мира из-за воды на путях выше допустимого уровня. Та же ситуация на Луначарского Декабристов. Задержано движение трамваев. Потоп на Малышево Восточной. Стоят троллейбусы. На Визе веревки на проводах. Затруднено движение трамваев. На Ленина Бажова упавшего дерево оборвал контактную сеть. Проблемы с движением есть и на многих других участках в городе, пишет московский комсомолец. Между тем, после шторма и воды на дорогах возникли в Екатеринбурге 8-бальные пробки. Дорожные заторы, также вызванные падением деревьев и веток на проезжую часть. Водителям приходится объезжать эти участки по тротуарам, пишет «Комсомольская правда». В мэрии сообщают, что во всех 8 районах Екатеринбурга зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы устраняют помехи для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков – освободить пути. Позже распиленные ветки и стволы будут вывезены из города, отмечено в сообщении. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, а также пробки и ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, отмечает Газета.ру. Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Особое внимание стоит обратить на аквамариновые платья и обувь. В тренде также купальники и нижнее белье упомянутого оттенка, отмечают эксперты. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зои Кравец. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра у нас четверг, 16 июля. И в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 16, плюс 18. А днем от 20 до 22 градусов тепла.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

кажется, у каждого свое счастье. Кто-то ловит его в моменте, кто-то бережет в воспоминаниях, а кто-то находится в ожидании. И мы вместе проводим этот вечер 15 июля на радио «Лето» в день Берегини, между прочим, хранительницы дома, семьи и природы. Поэтому сегодня особенно важно быть с теми, с кем тепло. Приятного вечера. По-прежнему радио «Лето» рядом с вами. Звонки Юлия Савичева и Миша Марвин ждут вас дальше.

0: Это были Миша Марвин и Ханна на радио «Лето» и их французский поцелуй. Ну а о пользе редиски, казалось бы, такого простого продукта я вам расскажу уже через 10 минут, и вы удивитесь, в ней столько пользы. А еще у нас с вами будет Владимир Пресняков в гостях. И Валерия ненадолго, и Сергей Лазарев. И только яркие и любимые наши хиты мы продолжаем с вами слушать и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: С понедельника точно начну бегать.
3: После отпуска займусь здоровьем.
4: Пора бы и мне заняться собой.
5: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
6: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы не задумывались, почему вредных людей мы называем редиской? Ну, возможно, потому что она бывает едкой и острой на вкус. Вредные люди тоже иногда, знаете ли, горчат в общении и иногда даже портят настроение окружающим. Ну, а вот овощ под названием редис на самом деле удивителен во многих смыслах. Начнем с того, что редис – официальный покоритель космоса. Более 20 лет назад его успешно вырастили на Международной космической станции. Космонавты ценят его за неприхотливость и рекордную скорость роста. Урожай можно собирать уже через 3 недели. Для нашего здоровья этот корнеплод – настоящий эликсир. В нем критически мало калорий, но очень много витамина С и калия, который поддерживает работу сердца. А характерную горчинку ему придают эфирные масла. Они мягко стимулируют аппетит и укрепляют наш иммунитет. А теперь полезный совет для хозяек и хозяев. Обычно мы выбрасываем ботву и совершенно зря. Молодые листья редиса богаты железом и витаминами. Попробуйте мелко нарезать их и добавить в зеленый борщ, окрошку или сделать на их основе домашний соус песто. К слову, в Мексике к этому овощу относятся как к искусству. Там проводят ежегодный праздник – Ночь редиса. Мастера вырезают из крупных плодов потрясающие замки, фигуры людей и животных. Это невероятно красивое зрелище и собирает тысячи туристов. Поэтому обычный редис стоит в себе очень много секретов. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

среды продолжается на радио «Лето» под эту романтичную музыку. А завтра у нас уже 16 июля, и это будет четверг. Благоприятный день для спокойного анализа дела и укрепления связей с близкими, как говорят звезды. А астрологи советуют избегать спешки, не принимать импульсивных решений и сосредоточиться на планировании. Я полагаю, выходных, потому что четверг – это маленькая пятница, и мы обязательно услышимся ровно в 16. Здесь была Катя Савельева. На прощание. Бандерас, Five Star Family, группа Бис и еще больше ярких любимых наших хитов. Только для вас. Берегите себя и настроение. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Прошедший шторм парализовал дороги Екатеринбурга. От последствий мощного урагана страдает весь город. Из-за воды на дорогах возникли 8- и 9-бальные пробки. Из-за упавших деревьев затруднена работа общественного транспорта. На многих улицах светофоры вышли из строя. Регулировщиков нет. Например, на Маминой-Сибиряка Первомайской, на Челюскинцев Бориса Ельцина. На перекрестке Ленина-Московская собралась гигантская пробка. Трамваи и троллейбусы не доезжают до остановок из-за повреждений проводов. В автобусах идет битва за места. Между тем, штормовое предупреждение объявлено также на завтра и послезавтра, пишет Ядин. Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальное значение почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах ранее. Подтоплены 226 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где проживает более 330 человек, сообщил глава города Николай Юдин. Он попросил ирбитчан, чьи дома уже находятся в зоне затопления или к ним подходит вода, поднять выше ценные вещи, мебель, бытовую технику, трезво оценить необходимость оставаться в доме. В Ирбите объявлен локальный режим ЧС. Девушка, упавшая висеть на плотинке 11 июля, рассказала, как оказалась в воде. 19-летняя студентка вечером гуляла по плотинке с молодым человеком, поскользнулась на мокрой плитке, упала в воду, течение тут же подхватило ее. Она плохо плавает, но удалось уцепиться за металлическую балку и громко позвать на помощь. Ее молодой человек растерялся, не нырнул за ней в воду, он также не плавает. Девушку спас случайный прохожий, которому она очень благодарна. Сейчас с ней все хорошо. Спасителем студентки оказался предприниматель Роман Фирсов, отец двоих дочерей и владелец магазина в торговом центре «Мега», пишет Ядин. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд Дуд». В песне фраза «Six7» повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, «Six7» — это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас о погоде, друзья, на радио «Лето». Завтра, в четверг, 16 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, но днем +20, +22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
4: В темном коридоре вещи, поняты где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Радио Лето. В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранты смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал «Геодин». Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с «Гортрансом». Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий «Урала» и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг – 77,96, евро – 88,91.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра у нас четверг, 16 июля. И в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 16, плюс 18. А днем от 20 до 22 градусов тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Больше на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.